0: медицинской службы дадут специалисты Минздрава России. Центральную районную больницу в Мирном они посещают в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Продолжит Ирина Атюнина, врач-кардиолог Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени Чазова.
1: На данный момент я вижу пока положительные моменты. Хочется сказать, что коллеги, конечно, очень стараются. Работу организовали достаточно хорошо. Но еще мы, конечно, обсудим некоторые вещи и, возможно, еще что-то узнаем нового.
0: Специалисты осмотрели реанимационное оборудование, оценили оснащение отделений, а также проанализировали сложные клинические случаи. И еще одна новость. В Айхале приводят в порядок главный въездной символ поселка – стелу «Рука с алмазом». За 40 лет существования монумент обветшал. Взялись за ремонт местные активисты и депутаты. Материалы выделила администрация поселка. Неравнодушные айхальцы заштукатурили трещины и подготовили поверхность к покраске. Работа завершат ко дню алмазодобытчика. Стелу «Рука с алмазом» возвели к 70-летию Октябрьской революции. Автор проекта – местный художник Юрий Зиненко. Сам варил и бетонировал конструкцию. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Средний объем реализации бетона по Мирному – 4500 кубических метров в год. 60% уходит на подземные работы на руднике «Интернациональный». «Алрос» обеспечивает надежную строительную базу для ключевых горных проектов.
0: А вы знали?
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Три придомовые территории Мирного благоустроят до конца лета. Московские кардиологи оценили работу кардиослужбы в Мирнинском районе. В Айхале завершают реставрации стелы «Рука с алмазом». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Не переключайся.

Давай без слез на этот раз. Я не хочу, чтобы ты снова завелась. Я соберусь и в никуда.

0: в мирном. 10 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: Припридомовые территории Мирного благоустроят до конца лета. Московские кардиологи оценили работу кардиослужбы в Мирнинском районе. В Айхале завершают реставрации стелы «Рука с алмазом». Теперь подробно. В Мирном начались работы по благоустройству дворов на Комсомольской улице. Там обновят две придомовые территории. У четвертого дома бетонируют парковку. Также здесь установят освещение и видеонаблюдение. Во дворе дома номер 2 обновят дорожки, сделают детскую площадку и озеленят территорию. Инициаторы работ – местные жители. Комментирует Владислав Торгашов, директор управляющей компании.
3: Придомовая территория была в очень удручающем состоянии, поэтому жильцы вышли к нам с предложением, чтобы участвовать в программе по ПМИ. Мы приняли их предложение, подали заявку, и как бы у нас все получилось, нашу заявку приняли. В прошлом году это была единственная заявка от города принята.
2: В 2026 году по программе поддержки местных инициатив благоустроят и территорию на улице Павлова между домами 4-6. Там появится декоративный навес с качелями, новые скамейки и стола. Далее. Снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Мирнинском районе намерены врачи МЦРБ. Рекомендации по улучшению работы кардиологической службы дадут специалисты Минздрава России. Центральную районную больницу в Мирном они посещают в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Продолжит Ирина Атюнина, врач-кардиолог Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени Чазова.
4: На данный момент я вижу пока положительные моменты. Хочется сказать, что коллеги, конечно, очень стараются. Работу организовали достаточно хорошо. Но еще мы, конечно, обсудим некоторые вещи и, возможно, еще что-то узнаем нового.
2: Специалисты осмотрели реанимационное оборудование, оценили оснащение отделений, а также проанализировали сложные клинические случаи. И еще одна новость. В Айхале приводят в порядок главный въездной символ поселка – стелу «Рука с алмазом». За 40 лет существования монумент обветшал. Взялись за ремонт местные активисты и депутаты. Материалы выделила администрация поселка. Неравнодушные айхальцы заштукатурили трещины и подготовили поверхность к покраске. Работы завершат ко дню алмазодобытчика. Стелу «Рука с алмазом» возвели к 70-летию Октябрьской революции. Автор проекта – местный художник Юрий Зиненко. Сам варил и бетонировал конструкцию. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Восемнадцатого июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко дню города и дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
6: Just get the fuck out now.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

будто бы сон, это танцпол, как маскарадный бал. На тебе маска, девочка сказка, я тебя узнал. Давай украду, всех на виду, пока это будет не поздно. За

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В Управлении капитального строительства отмечают три профессиональных праздника – День строителя, День шахтера и День энергетика. «Алрос» объединяет специалистов разных направлений, ценя вклад каждого.
0: А вы знали?
2: Радио.

0: Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии «Алроса».
3: В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования третьего разряда, инженер-электроник второй категории, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике шестого разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В акционерное общество «Алросаторг» требуется мойщик посуды, столовая рудника «Интернациональный», а также требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-309-47-16. В управление материально-технического снабжения требуется начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГУ ИЧС, старший кладовщик и ведущий инженер в отдел главного энергетика. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В Вилюйскую ГРЭ требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, доводчик алмазосодержащих концентратов, водитель погрузчика, машинист насосных установок, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Спецбурения» требуется слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Телефон 8-914-309-72-95. В культурно-спортивный комплекс требуется психолог, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений в «Орленок», а также требуется плотник пятого разряда. Телефон 8-984-121-00-36.
0: Алмазный край. Радио без границ.

0: в Мирном. 11 часов.
1: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон «Ко дню города» и «Дню алмазодобытчика». С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!

«Разный край», объединяя города.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Мирненско-Нюрбинский комбинат взял 3 из 6 главных наград чемпионата «Лучший по профессии Алроса 2026 и 8 призовых мест. Дебютант Николай Иванов с 21-летним стажем победил среди машинистов насосных установок. «Алроса» гордится профессионалами, чьи опыт и мастерство ведут компанию вперед.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. С начала года 343 семьи Мирнинского района потратили региональный маткапитал. Отключение горячей воды для второй части Мирного перенесено на неделю. В Айхале завершают реставрацию стелы «Рука с алмазом». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон «Ко дню города и дню алмазодобытчика». С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе. Алмазный край. Радио без границ.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелер Надзор Федеральной службы и Кринча Сюбебир Сол, то в Сумю Сюбекис Мюнгер Бирагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. С начала года 343 семьи Мирнинского района потратили региональный маткапитал. Отключение горячей воды для второй части Мирного перенесено на неделю. В Айхале завершают реставрацию стелы «Рука с алмазом». Теперь подробно. С начала года 343 семьи Мирнинского района воспользовались региональным маткапиталом. На улучшение жизни они потратили почти 48 миллионов рублей. Выплату при рождении первого ребенка получили 56 семей. Региональный маткапитал при рождении второго ребенка – 76 семей, а республиканский маткапитал «Семья» – 80 семей. Целевой капитал «Дети столетия» выдали 269 семьям. Кроме того, 44 многодетные семьи получили выплату на школьную форму, а одной семье компенсировали стоимость обучения подростка в колледже. По вопросам соцподдержки жителей Мирнинского района консультируют по телефону 8 800 100 2001. Далее. Предприятие тепловодоснабжения перенесло сроки отключения горячей воды для части мирнинских домов. Работы на магистральных сетях начнутся на неделю позже. Таким образом, греть воду самостоятельно жители будут не с 13 по 26 июля, а с 20 июля по 2 августа. Сейчас без горячей воды остается первая часть города. Дома на улицах 40 лет Октября, Ленина, Логовой, Кирова и других. Жителям второй очереди рекомендуется заранее позаботиться о способах нагрева воды для бытовых нужд. Полный список отключаемых объектов размещен на сайте ПТВС. И еще одна новость. В Айхале приводят в порядок главный въездной символ поселка – стелу «Рука с алмазом». За 40 лет существования монумент обветшал. Взялись за ремонт местные активисты и депутаты. Материалы выделила администрация поселка. Неравнодушные айхальцы заштукатурили трещины и подготовили поверхности к покраске. Работы завершат ко дню алмазодобытчика. Стелу «Рука с алмазом» возвели к 70-летию Октябрьской революции. Автор проекта – местный художник Юрий Зиненко. Сам варил и бетонировал конструкцию. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Восемнадцатого июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко дню города и дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Гости дневного эфира.
7: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», микрофон Григорий Евтодий. Говорим о победителе турслета «Велю-2026» команде «Авиаторы». Это объединенная команда Мирнинского авиапредприятия и авиакомпании «Алрос». По этому случаю и наши гости в студии, а именно Валерия Иванова, диспетчер группы планирования. Валерия, приветствую, добрый день.
8: Добрый день.
7: Евгения Фришкина, начальник группы охраны труда авиакомпании. Евгения, добрый день.
9: Здравствуйте.
7: Собственно, ваши должности мы обозначили, а вот кем вы были в команде? Насколько я понимаю, Валерия непосредственно на трассу выбегала, собственно, и завоевала эту победу на трассе, а Евгения?
9: Я была в качестве болельщика, подбадривание команды 24/7, то есть всяческая помощь, все, что, в общем, было необходимо, это мы.
7: То есть помогали уже, скажем так, именно как болельщики, тоже завладеть победой. Об этом мы чуть позже действительно поговорим поподробнее. Давайте начнем с первого момента. Вот я обсуждаю эту тему, ну, опять же таки, победу, то, что вот победили авиаторы, и уже услышал то, что, авиаторы, понятно, там, типа, качки, вот, летчики, им там по работе надо быть всегда подтянутыми, ничего удивительного, что они победили. А на самом деле, вот если так смотреть, кто был в команде, это были, там, большая часть именно летчики или там смешанный состав? И откуда были ребята в большей части? Именно из авиакомпании или из МАПа? Или вообще пополам?
8: Вообще пополам. Как бы все спортсмены больше функциональные. Я бы не сказала, что там качки.
7: Как понять, функциональные спортсмены?
8: Функциональные спортсмены, которые могут и как бы выполнять и кардио, и силовые показатели высокие. Вообще все. Как бы трассу мы тренировали месяц. Весь июнь мы бегали в лесу, тренировали спуски, подъемы, лазили по веревкам, готовились именно занять призовое место.
7: Пытался вспомнить, а когда последний раз авиаторы побеждали? И как выяснилось, то, что нет, ни в прошлом, ни в позапрошлом году.
8: Да, это первая наша победа.
7: С чем вас и поздравляю, с премьерой, с премьерой, с подготовкой. Кто тренировал команду? Вы сами тренировались сами по себе или были какие-то ребята более опытные, которые делились своим опытом, ранее проходя ту же самую трассу?
8: Мы сами тренировались. У нас команда, в принципе, опытная в этом. Каждый член команды бежал как и Вилюй, так и Мурбай.
7: Валерия, ну вы же в спортике на самом-то деле, серьезно. Вот я так понимаю, то, что занимаетесь и кроссфитом, и не только им. Можешь пробежаться по ребятам, рассказать, чем они на самом деле занимаются? Это все кроссфитеры или просто-напросто вот они от случая к случаю настолько прямо зарядились идеей победить и получить этот кубок, что они подкачались как надо и как нужно для того, чтобы этот кубок действительно завоевать?
8: Все занимаются разным абсолютно. Капитан команды у нас футболист, насколько я знаю. Остальные члены команды, как бы, и легкоатлеты есть, и кроссфитеры, и просто люди, которые любят заниматься спортом, которые профессионально ничем не занимаются, ну, как, всем сразу, так скажем.
7: Ну, хорошо, давай проверим сейчас слова судьи, главного судьи соревнований, который сказал, что для того, чтобы выйти на трассу, в принципе, достаточно пару раз подтянуться. Это правда, как ты думаешь? На самом деле это так оказалось? Или все-таки нужно было не пару раз, а пару десятков раз?
8: Ну, пару десятков точно, и бег нужно хорошую форму иметь. Потому что подъемы в горку очень тяжело даются.
7: Ну, насколько я понимаю, для девушек все-таки там как-то облегченные немножко задания были. Или все то же самое? Нет?
8: Что и девочкам, что и мальчикам все одинаково. Единственное, что девочкам дается поблажка, мальчики могут помогать. Вот, но трассу девочка проходит всю сама.
7: Что было самым сложным на трассе для тебя?
8: Для меня подъемы в гору. Была очень крутая гора, и нужно было туда забегать. Не было времени останавливаться, идти пешком, нужно было на нее забегать. Мне было вообще очень тяжело. Полоса была просто интересная, классная. Многих этапов не было раньше.
7: Например?
8: Ролика я не помню.
7: Что за ролик?
8: Нужно было залезть на дерево по вырубленным ступенькам и прицепиться к ролику и съехать вниз, так скажем, как на тарзанке.
7: Хорошо. Ну, ты сказала то, что раньше не было. Значит, это для тебя не первый тур слет.
8: Да. В Вилю я бежала второй раз, и сейчас поедем на мой третий Мурбай.
7: Почему решила поехать на турслёт и вообще участвовать во всей этой замечательной приключенческой истории, а не, допустим, провести эти выходные дни и этот день на даче где-нибудь или еще, я не знаю, на море?
8: Вообще просто позвали один раз попробовать пробежать. Не хватало спортсменов в команде. Я согласилась и все, и как-то влюбилась, что ли, в это соревнование. Очень понравилась атмосфера турслёта. Вот. Просто турслёт, мне кажется, начинается задолго до него самого. Мы начинаем тренироваться еще в июне. И это очень сплочает команду. Много находишь новых друзей. И мне это нравится, это классно.
7: Да, еще один момент. Я вот совершенно, к сожалению, не смог найти возможности съездить на турслёт сам. Хотя очень хотел посмотреть уже. Ладно, не поучаствовать в качестве члена одной из команд, но хотя бы посмотреть на это все. Не получилось. Поэтому интересно, искренне интересно. А что там было по погоде и по комарам?
9: Ну, я так скажу, ваши коллеги к нам заходили, мы их приглашали. Ну, на самом деле мы готовились к худшему. Мы набрали с собой очень много репеллентов, обработку территории. Но было очень даже неплохо. То есть прям так, чтобы нас они напрягали, такого не было. Намного их меньше было, чем, наверное, даже в городе, возможно. То есть плюс погода. Все три дня были солнечные. То есть мы вообще там просто отдохнули в плане погоды, каких-то мероприятий, которые там проходили. Программа была очень насыщенная, и, соответственно, у нас очень мало было времени, чтобы, скажем так, там прогуляться где-то или заняться какими-то своими там личными делами. То есть программа прям шла одно за одним. Мы готовились постоянно к каким-то внезачетным конкурсам, к встрече команды. То есть мы их провожали, встречали на старте. Ну, то есть это все было так спланировано. Вот. Поэтому погода прям отлично, шикарно, не замерзли, не промокли. Но единственный момент, конечно, что малость подгорели. Это, в принципе, наверное, все так, не только мы.
7: Так это даже здорово для нашего севера.
9: Да. Да.
7: Возможность подгореть в тот самый летний день. Один из немногих. Если говорить о команде болельщиков, кто в нее вошел? То есть, что это были за товарищи? Это участники предыдущих турслетов, которым стукнуло 36 и больше.
9: Ну да, там были ребята, и кто был в предыдущем году на турслете в Вилюй в качестве и болельщиков, и участников, я так понимаю. Я сама была первый раз на турслете, поэтому для меня это, в принципе, все такое новое было. На самом деле были разные профессии, начиная там от слесаря летательных аппаратов, заканчивая водителями. Ну, в общем, множество было разных профессий. С кем-то мы познакомились там первый раз, так как работаю недавно, да, с коллективом. Вот, но самое главное, что команда собралась такая, то есть мы распределили, кто за что отвечает, и было очень прикольно, что каждый человек знал, за что он отвечает, и настолько получилось все слажено, настолько каждый знал, что ему нужно делать. В общем, организация прям очень была у нас такая хорошая, и мы, в принципе, там не было каких-то у нас разногласий, кто что будет, кто чем будет заниматься, то есть каждый знал, за что и что он делает. Повара мы с собой взяли, второго пилота,
8: да. Да?
9: Дима у нас повар, прям огромная благодарность ему, он 3 дня кормил нас, не выходил вообще из лагеря, это было прям, у нас были такие блюда, как шурпа, лагман, плов, то есть там просто изыски, пироги он нам пёк. Ну, в общем, прям супер, классно. То есть он не оставил нас голодными там.
7: Кстати, один момент. Если мы говорим о команде, которая бежит по маршруту, собственно говоря, и выполняет задания, там, в принципе, понятно, к чему нужно готовиться, как нужно готовиться. То есть нужно, опять же таки, готовиться преодолевать те препятствия, которые будут на трассе встречены, пробежать это все в нужное время и так далее и тому подобное. А к чему нужно было готовиться болельщикам? То есть как вы готовились, как вы собирались для того, чтобы, вот как вы сказали, на месте все знали, что делать и как себя вести?
9: Да, у нас тоже была подготовка, наверное, недели за 3. У нас были внезачетные конкурсы. Первое – это приветствие, то есть мы должны были представить свою команду. Тематика турслета была «Единство народов». То есть мы готовили сам номер приветствия, костровую песню тоже, чтобы она была в тематику мероприятия. Мы готовили завтрак туриста. Ну и, соответственно, по украшению самого лагеря, бивака, так скажем, это тоже был внезачетный конкурс. Поэтому все атрибуты, которые были на украшении нашего лагеря, мы, конечно же, готовили заранее. То есть это также было все распределено, кто за что отвечает, кто участвует непосредственно в сценке, кто участвует в каких-то других конкурсах. Вот. Поэтому подготовка у нас тоже была, наверное, недели за 3. Костюмы также, то есть мы привезли с собой костюмы разных национальностей, вот, и то есть все приветствие, там какие-то другие наши выходы, это сопровождалось все в костюмах, то есть мы старались максимально войти в тематику мероприятия.
7: Что в подготовке было сложнее всего, потому что, как правило, разбивается это все либо на 2 части, либо собрать команду, либо найти снаряжение и более-менее хотя бы команду подготовить, чтобы она не рассыпалась на самых начальных этапах.
9: Ну, наверное, в нашем случае это, наверное, собрать всех, потому что многие члены болельщиков работают посменно, как у нас в авиакомпании, так же, как в МАПе. Наверное, больше собрать всех, то есть, чтобы мы могли собраться, прорепетировать, какие-то идеи разогнать, подумать, что-то доработать. По инвентарю, по там, атрибутике и по костюмам, в принципе, таких сложностей у нас не возникло. Наверное, больше собраться.
7: Собраться!
9: Да-да-да. И каждый раз, когда мы собирались, мы что-то дорабатывали. Вроде идея есть, все, начинаем репетировать, и по ходу что-то там увидел кто-то со стороны, раз-раз, быстренько поменяли. Ну, в общем, вот так вот это было у нас.
7: Что вам больше всего понравилось на этом турслете 2026? Что хотелось бы повторить, может быть, в следующем году?
8: Понравилось, как всегда, все. Атмосфера. Всегда нравится смотреть на конкурсы, как команда, каждая представляет свою команду. По-моему, тавтология, да, какая-то получилась? Ну, ладно.
7: Ничего страшного!
8: Вот. Какие конкурсы они придумывают, песни, танцы. В общем, всегда очень зрелищно.
7: Одна из главных задач турслета, не могу сказать, что прямо первая-первая, но все же, это тимбилдинг. То есть как раз построение отношений среди коллег, которые по работе, может быть, друг друга не так уж и часто видят и не знают, какие они, ну, скажем так, именно за пределами рабочего места. А тут как раз вот лес, возможность проверить, кто как себя чувствует в деле, опять же-таки, и опереться буквально, тем более, если учитывать, что от члена команды зависит, ну, твоя победа, и, возможно, грохнешься ты или не грохнешься с этой веревки, и так далее. В этом смысле этот турслет помог вашей команде как-то познакомиться друг с другом, я имею в виду и болельщиков в том числе, вот, которые приехали, и так далее.
9: Однозначно, да, потому что такой слаженной работы и вообще, в принципе, насколько ребята все объединились, то есть там вообще не было такого ощущения, что там кто-то с кем-то не общается, не дружит, не помогает, настолько все помогали друг другу, и знаете, самое, наверное, что меня удивило и поразило, так я была первый раз.
10: Возьми радио с собой, попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. С начала года 343 семьи Мирнинского района потратили региональный маткапитал. Отключение горячей воды для второй части Мирного перенесено на неделю. В Айхале завершают реставрацию стелы «Рука с алмазом». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Водитель БелАЗа из Нердинско-Нюрбинского комбината Максим Бачков во второй раз стал лучшим по профессии «Алроса». Он победил в 2022 году и подтвердил мастерство на юбилейном чемпионате. «Алроса» гордится стабильностью и профессионализмом своих сотрудников.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Cari passeggeri, benvenuti in Romania.

0: Красный край. В Мирном 13 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. С начала года 343 семьи Мирнинского района потратили региональный маткапитал. Отключение горячей воды для второй части Мирного перенесено на неделю. В Айхале завершают реставрацию стелы «Рука с алмазом». Теперь подробно. С начала года 343 семьи Мирнинского района воспользовались региональным маткапиталом. На улучшение жизни они потратили почти 48 миллионов рублей. Выплату при рождении первого ребенка получили 56 семей. Региональный маткапитал при рождении второго ребенка – 76 семей, а республиканский маткапитал «Семья» – 80 семей. Целевой капитал «Дети столетия» выдали 269 семьям. Кроме того, 44 многодетные семьи получили выплату на школьную форму, а одной семье компенсировали стоимость обучения подростка в колледже. По вопросам соцподдержки жителей Мирнинского района консультируют по телефону 8 800 100 2001. Далее. Предприятие тепловодоснабжения перенесло сроки отключения горячей воды для части мирнинских домов. Работы на магистральных сетях начнутся на неделю позже. Таким образом, греть воду самостоятельно жители будут не с 13 по 26 июля, а с 20 июля по 2 августа. Сейчас без горячей воды остается первая часть города. Дома на улицах 40 лет Октября, Ленина, Логовой, Кирова и других. Жителям второй очереди рекомендуется заранее позаботиться о способах нагрева воды для бытовых нужд. Полный список отключаемых объектов размещен на сайте ПТВС. И еще одна новость. В Айхале приводят в порядок главный въездной символ поселка – стелу «Рука с алмазом». За 40 лет существования монумент обветшал. Взялись за ремонт местные активисты и депутаты. Материалы выделила администрация поселка. Неравнодушные айхальцы заштукатурили трещины и подготовили поверхности к покраске. Работы завершат ко дню алмазодобытчика. Стелу «Рука с алмазом» возвели к 70-летию Октябрьской революции. Автор проекта – местный художник Юрий Зиненко. Сам варил и бетонировал конструкцию. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Восемнадцатого июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко дню города и дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. С начала года 343 семьи Мирнинского района потратили региональный маткапитал. Отключение горячей воды для второй части Мирного перенесено на неделю. В Айхале завершают реставрацию стелы «Рука с алмазом». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
6: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В природном парке «Живые алмазы Якутии» пополнение. У Яка Юленьки родился белоснежный теленок. Алроса бережно сохраняет уникальную природу Якутии, заботясь о природном парке.
0: А вы знали?
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
3: Алмазный край.
2: Алмазный край.
4: Мимо пролетают

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. С начала года 343 семьи Мирнинского района потратили региональный маткапитал. Отключение горячей воды для второй части Мирного перенесено на неделю. В Айхале завершают реставрацию стелы «Рука с алмазом». Теперь подробно. С начала года 343 семьи Мирнинского района воспользовались региональным маткапиталом. На улучшение жизни они потратили почти 48 миллионов рублей. Выплату при рождении первого ребенка получили 56 семей. Региональный маткапитал при рождении второго ребенка – 76 семей, а республиканский маткапитал «Семья» – 80 семей. Целевой капитал «Дети столетия» выдали 269 семьям. Кроме того, 44 многодетные семьи получили выплату на школьную форму, а одной семье компенсировали стоимость обучения подростка в колледже. По вопросам соцподдержки жителей Мирнинского района консультируют по телефону 8 800 100 2001. Далее. Предприятие тепловодоснабжения перенесло сроки отключения горячей воды для части мирнинских домов. Работы на магистральных сетях начнутся на неделю позже. Таким образом, греть воду самостоятельно жители будут не с 13 по 26 июля, а с 20 июля по 2 августа. Сейчас без горячей воды остается первая часть города. Дома на улицах 40 лет Октября, Ленина, Логовой, Кирова и других. Жителям второй очереди рекомендуется заранее позаботиться о способах нагрева воды для бытовых нужд. Полный список отключаемых объектов размещен на сайте ПТВС. И еще одна новость. В Айхале приводят в порядок главный въездной символ поселка – стелу «Рука с алмазом». За 40 лет существования монумент обветшал. Взялись за ремонт местные активисты и депутаты. Материалы выделила администрация поселка. Неравнодушные айхальцы заштукатурили трещины и подготовили поверхность к покраске. Работы завершат ко дню алмазодобытчика. Стелу «Рука с алмазом» возвели к 70-летию Октябрьской революции. Автор проекта – местный художник Юрий Зиненко. Сам варил и бетонировал конструкцию. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Восемнадцатого июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко дню города и дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
4: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Мирный.
2: Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
1: Алмазный край.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Компетенция машинист насосных установок дебютировала на 5-м чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Участники из трех городов показали, как знание схемы трасс важно для работы всей фабрики. «Алроса» создает площадку для обмена опытом.
0: А вы знали?
2: В Мирном. 15 часов.
3: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
4: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Мирный.
2: Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
5: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
6: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: пойдем, йоу.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: в Мирном 16 часов.
1: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон «Ко дню города» и «Дню алмазодобытчика». С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: Машинист экскаватора Айхальского комбината Батон Айданов победил в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» и представит Якутию на федеральном уровне в сентябре. Конкурс экскаваторщиков пройдет в Новочебоксарске. Алроса растит кадры, которые достойно представляют республику на всю страну.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. В Ленском и Мирнинском районах бушуют 5 лесных пожаров. В Ленске 13 многодетных семей получили дипломы и медали на празднике любви и верности. С начала года 343 семьи Мирнинского района потратили региональный маткапитал. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: В Мирном 17 часов.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: в Ленском и Мирнинском районах бушуют 5 лесных пожаров. В Ленске 13 многодетных семей получили дипломы и медали на празднике любви и верности. С начала года 343 семьи Мирнинского района потратили региональный маткапитал. Теперь подробно. 3 лесных пожара обнаружили в Ленском районе, 2 уже взяты под контроль. Об этом сообщила местная единодежурно-диспетчерская служба. Всего огнем затронуто 2,5 гектара, тушат его 51 человек. Ближайшие поселки Пеледу и Крестовский в 9 километрах, им ничего не угрожает. В Мирнинском районе также продолжают бороться с возгораниями в окрестностях Айхала и Маркоки. Всего в Якутии бушует 57 лесных пожаров на площади более 26 тысяч гектаров. С 10 июля в республике вводят региональный режим чрезвычайной ситуации. Жителям рекомендуют реже выезжать в лес, не разводить костры и не сжигать мусор. За нарушение режима ЧС оштрафуют или привлекут к уголовной ответственности. Далее. В Ленске парные танцы, выступления артистов и спорт объединили поколения. Горожане отправились навстречу приключениям целыми семьями. В городе отметили главный семейный праздник страны. Гул детских голосов, музыка и смех наполнили аллеи парка. Пока малыши осваивали игровые площадки, взрослые делали снимки с ростовой куклой в виде сердца. Она стала главным фотомагнитом для горожан. Кульминация праздника – чествование многодетных семей района. 3 семьи удостоили медалями за любовь и верность. Еще 10 получили дипломы и памятные подарки. Праздничную программу продолжили выступления артистов и творческих коллективов, а затем пары присоединились к акции «Танец любви». После мамы, папы и дети отправились доказывать, кто выше, быстрее и ловчее. Популярным событием вечера стали спортивные состязания. На забеге участники пробежали дистанцию в 1 километр, а на веселых стартах выполняли задания под гул болельщиков. Но главный приз, который заработали участники – время, проведенное в кругу любимых. И еще одна новость. С начала года 343 семьи Мирнинского района воспользовались региональным маткапиталом. На улучшение жизни они потратили почти 48 миллионов рублей. Выплату при рождении первого ребенка получили 56 семей. Региональный маткапитал при рождении второго ребенка – 76 семей, а республиканский маткапитал «Семья» – 80 семей. Целевой капитал «Дети столетия» выдали 269 семьям. Кроме того, 44 многодетные семьи получили выплату на школьную форму, а одной семье компенсировали стоимость обучения подростка в колледже. По вопросам соцподдержки жителей Мирнинского района консультируют по телефону 8 800 102 001. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: «18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!

0: вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: По итогам 2025 года выручка «Алроса» превысила 240 миллиардов рублей, а компания прошла цикл лучше многих мировых конкурентов. «Алроса» укрепляет лидерство, обеспечивая стабильность и развитие в любой экономической ситуации.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио «Алмазный край».

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. В Ленском и Мирнинском районах бушуют 5 лесных пожаров. В Ленске 13 многодетных семей получили дипломы и медали на празднике любви и верности. С начала года 343 семьи Мирнинского района потратили региональный маткапитал. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
7: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР, он на массовой коммуникации ЛАР, Гелер Надзор, Федеральная служба ТА и Кинча Субебир Сел, Тосуню Субебир Сел, Тосуню Субебир Сел.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Алмазный край. Радио без границ.

0: для слушателей старше 16 лет. Сводка промбеза.
1: Здравствуйте! В эфире сводка промышленной безопасности. На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них МОАД. 8 апреля в поселке Накын при встречном разъезде в сложных дорожных условиях произошло касательное столкновение двух самосвалов «БелАЗ». Пострадавших нет. Утечки ГСМ не произошло. Транспортные средства получили механические повреждения. Предварительные причины. Водитель МОАДа не оценил дорожные и метеорологические условия. Несвоевременное выявление и проведение антигололедных мероприятий на опасных дорожных участках технологических и внутрикарьерных дорог службы дорожного хозяйства НГОКа. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
0: Сводка промбеза.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: в Ленском и Мирнинском районах бушуют 5 лесных пожаров. В Ленске 13 многодетных семей получили дипломы и медали на празднике любви и верности. С начала года 343 семьи Мирнинского района потратили региональный маткапитал. Теперь подробно. 3 лесных пожара обнаружили в Ленском районе, 2 уже взяты под контроль. Об этом сообщила местная единодежурно-диспетчерская служба. Всего огнем затронуто 2,5 гектара, тушат его 51 человек. Ближайшие поселки Пеледу и Крестовский в 9 километрах, им ничего не угрожает. В Мирнинском районе также продолжают бороться с возгораниями в окрестностях Айхала и Маркоки. Всего в Якутии бушует 57 лесных пожаров на площади более 26 тысяч гектаров. С 10 июля в республике вводят региональный режим чрезвычайной ситуации. Жителям рекомендуют реже выезжать в лес, не разводить костры и не сжигать мусор. За нарушение режима ЧС оштрафуют или привлекут к уголовной ответственности. Далее. В Ленске парные танцы, выступления артистов и спорт объединили поколения. Горожане отправились навстречу приключениям целыми семьями. В городе отметили главный семейный праздник страны. Гул детских голосов, музыка и смех наполнили аллеи парка. Пока малыши осваивали игровые площадки, взрослые делали снимки с ростовой куклой в виде сердца. Она стала главным фотомагнитом для горожан. Кульминация праздника – чествование многодетных семей района. 3 семьи удостоили медалями за любовь и верность. Еще 10 получили дипломы и памятные подарки. Праздничную программу продолжили выступления артистов и творческих коллективов, а затем пары присоединились к акции «Танец любви». После мамы, папы и дети отправились доказывать, кто выше, быстрее и ловчее. Популярным событием вечера стали спортивные состязания. На забеге участники пробежали дистанцию в 1 километр, а на веселых стартах выполняли задания под гул болельщиков. Но главный приз, который заработали участники – время, проведенное в кругу любимых. И еще одна новость. С начала года 343 семьи Мирнинского района воспользовались региональным маткапиталом. На улучшение жизни они потратили почти 48 миллионов рублей. Выплату при рождении первого ребенка получили 56 семей. Региональный маткапитал при рождении второго ребенка – 76 семей, а республиканский маткапитал «Семья» – 80 семей. Целевой капитал «Дети столетия» выдали 269 семьям. Кроме того, 44 многодетные семьи получили выплату на школьную форму, а одной семье компенсировали стоимость обучения подростка в колледже. По вопросам соцподдержки жителей Мирнинского района консультируют по телефону 8 800 102 001. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: «18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Гости дневного эфира.
6: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», микрофон Григорий Евтодий. Говорим о победителе турслета «Велю-2026» команде «Авиаторы». Это объединенная команда Мирнинского авиапредприятия и авиакомпании «Алрос». По этому случаю и наши гости в студии, а именно Валерия Иванова, диспетчер группы планирования. Валерия, приветствую, добрый день.
7: Добрый день.
6: Евгения Фрышкина, начальник группы охраны труда авиакомпании. Евгения, добрый день.
8: Здравствуйте.
6: Собственно, ваши должности мы обозначили, а вот кем вы были в команде? Насколько я понимаю, Валерия непосредственно на трассу выбегала, собственно, и завоевывала эту победу на трассе, а Евгения?
8: Я была в качестве болельщика, подбадривание команды 24/7, то есть всяческая помощь, все, что, в общем, было необходимо, это мы.
6: То есть помогали уже, скажем так, именно как болельщики, тоже завладеть победой. Об этом мы чуть позже действительно поговорим поподробнее. Давайте начнем с первого момента. Вот я обсуждаю эту тему, ну, опять же, победу, то, что вот победили авиаторы, и уже услышал то, что, авиаторы, понятно, там, типа, качки, вот, летчики, им там по работе надо быть всегда подтянутыми, ничего удивительного, что они победили. А на самом деле, вот если так смотреть, кто был в команде, это были, там, большая часть именно летчики или там смешанный состав? И откуда были ребята в большей части? Именно из авиакомпании или из МАПа? Или вообще пополам?
7: Вообще пополам. Как бы все спортсмены больше функциональные. Я бы не сказала, что там качки.
6: Как понять, функциональные спортсмены?
7: Функциональные спортсмены, которые могут и как бы выполнять и кардио, и силовые показатели высокие. Вообще все. Как бы трассу мы тренировали месяц. Весь июнь мы бегали в лесу, тренировали спуски, подъемы, лазили по веревкам, готовились именно занять призовое место.
6: Пытался вспомнить, а когда последний раз авиаторы побеждали? И как выяснилось, то, что нет, ни в прошлом, ни в позапрошлом году.
7: Да, это первая наша победа.
6: С чем вас и поздравляю, с премьерой, с подготовкой. Кто тренировал команду? Вы сами тренировались сами по себе или были какие-то ребята более опытные, которые делились своим опытом, ранее проходя ту же самую трассу?
7: Мы сами тренировались. У нас команда, в принципе, опытная в этом. Каждый член команды бежал как и Вилюй, так и Мурбай.
6: Валерия, ну вы же в спортике на самом-то деле, серьезно. Вот я так понимаю, то, что занимаетесь и кроссфитом, и не только им. Можешь пробежаться по ребятам, рассказать, чем они на самом деле занимаются? Это все кроссфитеры или просто-напросто вот они от случая к случаю настолько прямо зарядились идеей победить и получить этот кубок, что они подкачались как надо и как нужно для того, чтобы этот кубок действительно завоевать?
7: Все занимаются разным абсолютно. Капитан команды у нас футболист, насколько я знаю. Остальные члены команды, как бы, и легкоатлеты есть, и кроссфитеры, и просто люди, которые любят заниматься спортом, которые профессионально ничем не занимаются, ну, как, всем сразу, так скажем.
6: Ну, хорошо, давай проверим сейчас слова судьи, главного судьи соревнований, который сказал, что для того, чтобы выйти на трассу, в принципе, достаточно пару раз подтянуться. Это правда, как ты думаешь? На самом деле это так оказалось? Или все-таки нужно было не пару раз, а ну, пару десятков раз?
7: Ну, пару десятков точно, и бег нужно хорошую форму иметь. Потому что подъемы в горку очень тяжело даются.
6: Ну, насколько понимаю, для девушек все-таки там как-то облегченные немножко задания были. Или все то же самое? Нет?
7: Что и девочкам, что и мальчикам все одинаково. Единственное, что девочкам дается поблажка, мальчики могут помогать. Вот. Но трассу девочка проходит всю сама.
6: Что было самым сложным на трассе для тебя?
7: Для меня подъемы в гору. Была очень крутая гора, и нужно было туда забегать. Не было времени останавливаться, идти пешком, нужно было на нее забегать. Мне было вообще очень тяжело. Полоса была просто интересная, классная. Многих этапов не было раньше.
6: Например?
7: Ролика я не помню.
6: Что за ролик?
7: Нужно было залезть на дерево по вырубленным ступенькам и прицепиться к ролику и съехать вниз, так скажем, как на тарзанке.
6: Хорошо. Ну, ты сказала то, что раньше не было. Значит, это для тебя не первый тур слет.
7: Да. В Вилю я бежала второй раз, и сейчас поедем на мой третий Мурбай.
6: Почему решила поехать на турслёт и вообще участвовать во всей этой замечательной приключенческой истории, а не, допустим, провести эти выходные дни и этот день на даче где-нибудь или еще, я не знаю, на море?
7: Вообще просто позвали один раз попробовать пробежать. Не хватало спортсменов в команде. Я согласилась и все, и как-то влюбилась, что ли, в это соревнование. Очень понравилась атмосфера турслёта. Вот. Просто турслёт, мне кажется, начинается задолго до него самого. Мы начинаем тренироваться еще в июне. И это очень сплочает команду. Много находишь новых друзей. И мне это нравится, это классно.
6: Дам еще один момент. Я вот совершенно, к сожалению, не смог найти возможности съездить на турслёт сам. Хотя очень хотел посмотреть уже. Ладно, не поучаствовать в качестве члена одной из команд, но хотя бы посмотреть на это все. Не получилось. Поэтому интересно, искренне интересно. А что там было по погоде и по комарам?
8: Ну, я так скажу, ваши коллеги к нам заходили, мы их приглашали. Ну, на самом деле, мы готовились к худшему. Мы набрали с собой очень много репеллентов, обработку территорию. Но было очень даже неплохо. То есть, прям так, чтобы нас они напрягали, такого не было. Намного их меньше было, чем, наверное, даже в городе, возможно. То есть плюс погода. Все три дня были солнечные. То есть мы вообще там просто отдохнули в плане погоды, каких-то мероприятий, которые там проходили. Программа была очень насыщенная, и, соответственно, у нас очень мало было времени, чтобы, скажем так, там прогуляться где-то или заняться какими-то своими там личными делами. То есть программа прям шла одно за одним. Мы готовились постоянно к каким-то внезачетным конкурсам, к встрече команды. То есть мы их провожали, встречали на старте. Ну, то есть это все было так спланировано. Вот. Поэтому погода прям отлично, шикарно. Не замерзли, не промокли. Но единственный момент, конечно, что малость подгорели. Это, в принципе, наверное, все так, не только мы.
6: Так это даже здорово для нашего севера.
8: Да. Да.
6: Возможность подгореть в тот самый летний день. Один из немногих. Если говорить о команде болельщиков, кто в нее вошел? То есть, что это были за товарищи? Это участники предыдущих турслетов, которым стукнуло 36 и больше.
8: Ну да, там были ребята, и кто был в предыдущем году на турслете, Вилюй в качестве и болельщиков, и участников, я так понимаю. Я сама была первый раз на турслете, поэтому для меня это, в принципе, все такое новое было. На самом деле были разные профессии, начиная там от слесаря летательных аппаратов, заканчивая водителями. Ну, в общем, множество было разных профессий. С кем-то мы познакомились там первый раз, так как работаю недавно, да, с коллективом. Вот. Но самое главное, что команда собралась такая, то есть мы распределили, кто за что отвечает, и было очень прикольно, что каждый человек знал, за что он отвечает, и настолько получилось все слаженно, настолько каждый знал, что ему нужно делать. В общем, организация прям очень была у нас такая хорошая. И мы, в принципе, там не было каких-то у нас разногласий, кто что будет, кто чем будет заниматься. То есть каждый знал, за что и что он делает. Повара мы с собой взяли, второго пилота.
7: Да. Да?
8: Дима у нас повар. Прям огромная благодарность ему. Он 3 дня кормил нас, не выходил вообще из лагеря. Это было прям... У нас были такие блюда, как... шурпа, лагман, плов, то есть там просто изыски, пироги он нам пёк. Ну, в общем, прям супер, классно. То есть он не оставил нас голодными там.
6: Кстати, один момент. Если мы говорим о команде, которая бежит по маршруту, собственно говоря, и выполняет задания, там... В принципе, понятно, к чему нужно готовиться, как нужно готовиться. То есть нужно, опять же таки, готовиться преодолевать те препятствия, которые будут на трассе встречены, пробежать это все в нужное время и так далее и тому подобное. А к чему нужно было готовиться болельщикам? То есть как вы готовились, как вы собирались для того, чтобы, вот как вы сказали, на месте все знали, что делать и как себя вести?
8: Да, у нас тоже была подготовка, наверное, недели за 3. У нас были внезачетные конкурсы. Первое – это приветствие, то есть мы должны были представить свою команду. Тематика турслета была «Единство народов». То есть мы готовили сам номер приветствия, костровую песню тоже, чтобы она была в тематику мероприятия. Мы готовили завтрак туриста. Ну и, соответственно, по украшению самого лагеря, бивака, так скажем. Это тоже был внезачетный конкурс. Поэтому все атрибуты, которые были на украшении нашего лагеря, мы, конечно же, готовили заранее. То есть это также было все распределено, кто за что отвечает, кто участвует непосредственно в сценке, кто участвует в каких-то других конкурсах. Вот. Поэтому подготовка у нас тоже была, наверное, недели за 3. Костюмы также, то есть мы привезли с собой костюмы разных национальностей, вот, и то есть все приветствие, там какие-то другие наши выходы, это сопровождалось все в костюмах, то есть мы старались максимально войти в тематику мероприятия.
6: Что в подготовке было сложнее всего? Потому что, как правило, разбивается это все либо на 2 части. Либо собрать команду, либо найти снаряжение. И более-менее хотя бы команду подготовить, чтобы она не рассыпалась на самых начальных этапах.
8: Ну, наверное, в нашем случае это, наверное, собрать всех, потому что многие члены болельщиков работают посменно, как у нас в авиакомпании, так же, как в МАПе. Наверное, больше собрать всех, то есть, чтобы мы могли собраться, прорепетировать, какие-то идеи разогнать, подумать, что-то доработать. По инвентарю, по там, атрибутике и по костюмам, в принципе, таких сложностей у нас не возникло. наверное, больше собраться.
6: Собраться!
8: Да-да-да. И каждый раз, когда мы собирались, мы что-то дорабатывали. Вроде идея есть, все, начинаем репетировать, и по ходу что-то там увидел кто-то со стороны, раз-раз, быстренько поменяли. Ну, в общем, вот так вот это было у нас.
6: Что вам больше всего понравилось на этом турслете 2026? Что хотелось бы повторить, может быть, в следующем году?
7: Понравилось, как всегда, все. Атмосфера. Всегда нравится смотреть на конкурсы, как команда каждая представляет свою команду. По-моему, тавтология, да, какая-то получилась. Ну ладно.
6: Ничего страшного.
7: Вот. Какие конкурсы они придумывают, песни, танцы. В общем, всегда очень зрелищно.
6: Одна из главных задач турслета, не могу сказать, что прямо первая-первая, но все же, это тимбилдинг. То есть как раз построение отношений среди коллег, которые по работе, может быть, друг друга не так уж и часто видят и не знают, какие они, ну, скажем так, именно за пределами рабочего места. А тут как раз вот лес, возможность проверить, кто как себя чувствует в деле, опять же таки, и опереться буквально, тем более, если учитывать, что от члена команды зависит, ну, твоя победа, и, возможно, грохнешься ты или не грохнешься с этой веревки и так далее. В этом смысле этот турслет помог вашей команде как-то познакомиться друг с другом, я имею в виду и болельщиков в том числе, вот, которые приехали и так далее.
8: Однозначно, да, потому что такой слаженной работы и вообще, в принципе, насколько ребята все объединились, то есть там вообще не было такого ощущения, что там кто-то с кем-то не общается, не дружит, не помогает. Настолько все помогали друг другу. И знаете, самое, наверное, что меня удивило и поразило, так как я была первый раз, насколько даже ребята с других команд, то есть обратившись к своим соседям по лагерю, они просто там все бросали и там искали, искали все, что тебе нужно, делились там последней водой, делились арбузом. Ну, то есть настолько это было классно, что не было такого, что так, иди в свой лагерь, иди там к своему, мы хотим победить, мы тебе этого не дадим или мы вам не поможем. То есть все помогали реально друг другу. Там были команды и с Ленска, и со Светлого. То есть, в принципе, ребята, которых мы, наверное, должны были не знать. Но настолько все познакомились, дружились. У нас первые соседи были, это Айхал. То есть мы сразу помогли, скажем так, друг другу, да. Вот, это прям меня поразило, что не было вот этого ощущения соревновательного, что мы туда приехали все, каждая своя команда, и вот не подходите к нам. Насколько каждая команда и, в принципе, все ребята помогали друг другу. Ну и, наверное, меня еще удивило то, что даже были такие команды, где приехали с семьями. То есть насколько это круто, приехал молодой специалист, и он приехал со своими родителями, такими же активными взрослыми людьми, да, это просто было классно. Они участвовали во всех конкурсах внезачетных. То есть прям это меня поразило, наверное. Ну, а вообще в целом по организации самого турслета все было очень достойно. Продумали организаторы все до мелочей. Ну и самое, наверное, что мне запомнилось, ну, так как я болельщик, и мы ждали этого момента на третий день, когда объявят победители, да, и когда объявляли победителей, хлопали все. То есть там не было такого, что, там, не мы
6: не
8: победили.
6: Наш там.
8: Да-да-да. Просто аплодировали все, подходили, говорили, ребята, да, вы действительно достойны, вы молодцы. То есть все равно люди, ребята там, другие команды, они видели, кто спортсмен, кто участник, кто идет на трассу. То есть они, в принципе, уже видели, что наши ребята подготовлены, они пересекались там в том году на турслете. И, то есть они сразу подошли и сказали, что у вас очень сильная команда, то есть это заявка на победу. И когда объявили победителей, авиаторы, ну, то есть прям было классно, что все ребята поддерживались с других команд, там, это было прям вау.
6: То есть вот так вот настроился рабочий процесс уже после такого, наверняка и приходить на работу будет приятнее. Помимо кубка, который сейчас здесь у нас в студии, команда победителей получила еще и приз от профсоюза «Профамаз» 200 тысяч рублей. Уже примерно определились, как поступите с этими призовыми? Там, поделите между членами команды или, может быть, в складчину что-то возьмете важное, полезное для, мало ли, для себя?
7: Да, мы распределили, как бы поделим между всеми членами команды, в том числе и болельщиками, и часть отправим на благотворительность.
6: А что за благотворительность?
7: А вот это мы еще не решили.
8: Это однозначно будет на специальную военную операцию. Мы просто пока определяемся в части каких там фондов или каким образом это можно сделать.
6: Хорошо. Теперь следующая задача – это Мурбай. Тем же составом хотите поехать туда?
7: Да.
8: Хотелось бы.
7: Да.
6: Хотелось бы.
7: Ну, будет несколько замен, конечно, среди спортсменов. И люди, которые не участвовали в Вилюе, не смогут поехать на Мурбай из-за работы. Вот, пришлось заменить.
6: Что ж, дамы, еще раз я поздравляю вас и всю вашу команду. На самом деле, всех ребят, которые смогли найти время, возможность съездить на турслет Вилюй 2026 и, судя по всему, отлично провели там время. По-моему, это здорово. Ну, а для наших слушателей, которые попадают как раз в ту самую категорию молодых специалистов, по крайней мере, будут в нее попадать еще и в следующем году, наверное, короткие от вас пожелания, там, призывы, опять же таки, насчет того, участвовать, не участвовать, может, они такие задумались, так, если там так весело, ехать мне или нет, может быть, короткое такое вот заключение, резюме, как бы вы, что бы вы им сказали и как бы их подтолкнули как раз к решению.
8: Можно я начну? Однозначно нужно ехать. Молодым, активным ребятам, которые просто хотят, может быть, завести себе новых друзей, увидеть, в принципе, какая молодежь у нас есть в районе, в городе, потому что действительно ребята очень были все крутые, заряженные, однозначно ехать, не сомневаться, потому что многие сомневаются и так и не съездили туда ни разу, как это сделала я в этом году первый раз. Поэтому однозначно ехать и даже не сомневаться.
7: Да, я полностью поддерживаю. Обязательно нужно ехать, хотя бы посмотреть на это все со стороны, как болельщик, не обязательно спортсменом, но вообще надо участвовать везде, во всех конкурсах, пока ты молодой специалист. Очень много новых друзей заводишь.
6: Что ж, подписываюсь под каждым словом. Напомню нашим слушателям, что гостями были участники команды авиаторов, команды победителя турслета Вилюй-2026, а именно Валерия Иванова, диспетчер группы планирования авиакомпании «Алроса». Верно же?
7: Да.
6: Не МАП. Я это на всякий пожарный уточняю. Евгения Фришкина, начальник группы охраны труда авиакомпании. Авиакомпания «Алроса», естественно. Ну что ж, еще раз поздравляю вас, всех участников команды, всех, повторюсь еще раз, ребят, которые участвовали в турслете «Вилюй-2026». Удачи вам на Мурбае.
7: Спасибо.
9: Гости дневного эфира. Алмазный край. Радио без границ.
10: Ла-ла.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. В Ленском и Мирнинском районах бушуют 5 лесных пожаров. В Ленске 13 многодетных семей получили дипломы и медали на празднике любви и верности. С начала года 343 семьи Мирнинского района потратили региональный маткапитал. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон «Ко дню города» и «Дню алмазодобытчика». С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
7: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
8: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Профилакторий «Горняк» запустил программу лечения сердца, сосудов и стресса с персональным подходом к каждому пациенту. «Алрос» укрепляет здоровье сотрудников, внедряя доступную медицину высокого качества.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение. Настроение.

Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. В Ленском и Мердинском районах бушуют 5 лесных пожаров. В Ленске 13 многодетных семей получили дипломы и медали на празднике любви и верности. С начала года 343 семьи Мердинского района потратили региональный маткапитал. Теперь подробно. 3 лесных пожара обнаружили в Ленском районе, 2 уже взяты под контроль. Об этом сообщила местная единодежурно-диспетчерская служба. Всего огнем затронуто 2,5 гектара, тушат его 51 человек. Ближайшие поселки Пеледу и Крестовский в 9 километрах, им ничего не угрожает. В Мердинском районе также продолжают бороться с возгораниями в окрестностях Айхала и Маркоки. Всего в Якутии бушует 57 лесных пожаров на площади более 26 тысяч гектаров. С 10 июля в республике вводят региональный режим чрезвычайной ситуации. Жителям рекомендуют реже выезжать в лес, не разводить костры и не сжигать мусор. За нарушение режима ЧС оштрафуют или привлекут к уголовной ответственности. Далее. В Ленске парные танцы, выступления артистов и спорт объединили поколения. Горожане отправились навстречу приключениям целыми семьями. В городе отметили главный семейный праздник страны. Гул детских голосов, музыка и смех наполнили аллеи парка. Пока малыши осваивали игровые площадки, взрослые делали снимки с ростовой куклой в виде сердца. Она стала главным фотомагнитом для горожан. Кульминация праздника – чествование многодетных семей района. 3 семьи удостоили медалями за любовь и верность. Еще 10 получили дипломы и памятные подарки. Праздничную программу продолжили выступления артистов и творческих коллективов, а затем пары присоединились к акции «Танец любви». После мамы, папы и дети отправились доказывать, кто выше, быстрее и ловчее. Популярным событием вечера стали спортивные состязания. На забеге участники пробежали дистанцию в 1 километр, а на веселых стартах выполняли задания под гул болельщиков. Но главный приз, который заработали участники – время, проведенное в кругу любимых. И еще одна новость. С начала года 343 семьи Мердинского района воспользовались региональным маткапиталом. На улучшение жизни они потратили почти 48 миллионов рублей. Выплату при рождении первого ребенка получили 56 семей. Региональный маткапитал при рождении второго ребенка – 76 семей, а республиканский маткапитал «Семья» – 80 семей. Целевой капитал «Дети столетия» выдали 269 семьям. Кроме того, 44 многодетные семьи получили выплату на школьную форму, а одной семье компенсировали стоимость обучения подростка в колледже. По вопросам соцподдержки жителей Мердинского района консультируют по телефону 8 800 102 001. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: «18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Сборная «Профалмаса» завоевала серебряный кубок на спартакиаде трудовых коллективов Якутии. 79 спортсменов из Мирнинского района защищали честь профсоюза. «Алроса» гордится командным духом и силой своих сотрудников.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: мы вдвоем.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тун, Бирный, Медах, Свидетельствует. СБС, информационная технология, ДАР, он на массовой коммуникации, регистрация, надзор, Федеральная служба, ТАР, и Кюсет, Тун, Бирный, Медах, Свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

Ты на него так смотришь, наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок, сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты, агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет, однажды ты

0: Мирном 21 час.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Средний объем реализации бетона по Мирному – 4500 кубических метров в год. 60% уходит на подземные работы на руднике «Интернациональный». «Алрос» обеспечивает надежную строительную базу для ключевых горных проектов.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Greetings, Himeros, god of sexual desire.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирном. 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсет, ООН и Кюсет, Тон, Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, ГЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кетлинча, Субебир, Сыл, Тосумю, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Суб

радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Не переключайся.
1: На курок указательным любовь прошла по касательной. Скучать уже не обязательно, порознь дательно.

0: предает, но молчит ради отношений. Кто-то не готов просто попросить прощения. Гордость, глупость, сплошные мучения. Любовь, жизнь.
1: Алмазный край. Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 2.
1: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

Радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

ты тоже верь. Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп печаль.

0: Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН и массовая коммуникация Лайгерега, надзор, Федеральная служба, и Кюсе Бирный Медах, Тонсетте, ООН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

«Алмазный край».

«Алмазный край». Радио без границ.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».
2: This is Radio Freedom.

0: в Мирном. 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В природном парке «Живые алмазы Якутии» пополнение. У Яка-Юленьки родился белоснежный теленок. Алроса бережно сохраняет уникальную природу Якутии. Заботьтесь о природном парке.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Обмани, мани меня, ага. Давай, будто ты со мной не ради денег. Обмани, мани меня, ага. Давай, будто мы с тобой не просто тени. Обмани, мани меня.

0: В мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В Айхале временно отключат горячую воду для подготовки к отопительному сезону. Отдыхающие орлята спасли остров детского веселья и закрыли первую смену. В Мирном пройдет ромашковый парад в честь Дня семьи, любви и верности. Теперь подробно. В Айхале не будет горячей воды с конца июля до конца августа. За это время сотрудники ПТВС подготовят коммунальные сети к отопительному сезону. Плановое отключение пройдет в два этапа. В нижнем поселке горячей воды не будет с 20 июля по 3 августа, а в верхнем поселке с 4 по 18 августа. Далее. В детском лагере «Орленок» завершилась первая смена. Три недели ребята жили на острове Питера Пэна, придумывали кричалки диким племенам, а еще собирали фантики, чтобы построить из них пиратские фрегаты и обустроить квартиры. 20 дней в лагере «Орленок» прошли как один, а воспоминания о друзьях и приключениях остались на всю жизнь. Предпоследний день у орлят похож на выезд роты из казармы. Дети делят вещи, ставшие за месяц общими, собирают чемоданы домой. Для Артема Яценко это вторая смена в «Орленке», но он уже готов уговаривать родителей отправить его сразу на две смены в следующем году.
3: Очень грустно покидать «Орленок». Здесь очень весело. Ты находишь много друзей, много знакомств, вечно общаетесь, всегда вместе. Всякие веселые мероприятия каждый день, вожатые. Каждый день вас будят, улыбаются вам. Бусы — это нам подарили вожатые каждому, ну, на память, ну и просто, чтобы наш отряд сплотился.
2: Ракушки – часть островного антуража смены. Ее тему по традиции держат в секрете от детей. В этот раз они попали на остров вечного детства Орляндия, и их отряды перевоплотились в племена дикарей. Миссия сезона для маленьких островитян – помочь Питеру Пену спасти Орляндию от исчезновения весельем. В знаменитого литературного персонажа перевоплотился методист лагеря Владимир Гученко.
4: Вообще, Питер Пен – это мой любимый персонаж из детских книжек. Он про вечное детство, ребенок, который не хотел взрослеть, но все равно принимает какую-то ответственность, заботится о других мальчишках. Вот. И ну, поскольку основной заводила лагеря – это методист, который все придумывает, как и Питер Пен, тоже было принято решение, что вот я Питер Пен, старший вожатый – это Венди, ну и так далее. У нас тоже по ролям все распределено.
2: Руководители «Орленка» наградили лучшие отряды смены, поблагодарили ребят за сохранение экологии. Дети копили фантики от конфет с обедов, чтобы собрать из них пиратские фрегаты. Материалов хватило даже на обустройство квартир, правда, миниатюрных. Озвучили и главную номинацию заезда – звание «Лучший ребенок». Тот, кто набрал больше всех баллов активностей. Дети покинут Орляндию, и лагерь закроется, чтобы вновь открыть двери перед заезжающими на вторую смену. На нее уже набрали желающих, а на третью смену места еще остались. Успевайте записаться. И еще одна новость. 16 мирнинских семей пройдут цветами ромашковым парадом. Сегодня в городском парке отпразднуют День семьи, любви и верности. На спортплощадке парка горожан ждут выставка-ярмарка ремесел, мастер-класс и литературная эстафета «Быстрее ветра с книгой». Праздник начнется в 2 часа дня на спортплощадке и завершится в амфитеатре концертом и флешмобом молодых специалистов. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, резкое похолодание. Воздух прогреется до 10 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске – 13 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 12. В алмазной столице пасмурно – 15 градусов. Синоптики дождя не обещали.
5: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
6: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательским, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ шепот.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Гороскоп. Овны, вас ждут позитивные моменты в отношениях с родственниками, укрепление связи и получение поддержки. Вы можете ощутить сильную потребность в эмоциональной близости со стороны любимого человека. Тельцы. Для тельцов неделя станет благоприятным временем для обучения, общения и расширения кругозора. Вам захочется делиться своими мыслями, идеями и опытом. Вероятны встречи с новыми людьми, курсы или семинары. Близнецы. Ваше внимание сместится на материальную сферу и личные ресурсы. У кого-то усилится желание создать финансовую подушку безопасности. Инвестируйте в себя, в свое развитие и благополучие. Раки. Неделя принесет ощущение энергии, уверенности и возможности для роста. Вы будете находиться в центре внимания и можете проявить себя во всей красе. У вас будет повышенная потребность в общении, встречах с друзьями и близкими. Львы. Вы можете почувствовать себя более замкнутыми. Появится желание отстраниться от суеты и погрузиться в себя. Важно прислушиваться к своим потребностям и давать себе время на отдых и восстановление. Девы. У дев фокус внимания сместится на социальную жизнь. Это время, когда вы чувствуете потребность в общении и реализации своих планов. Некоторые в этом месяце начнут тайный роман или отношения, которые не станут афишировать. Весы. Вы можете почувствовать желание быть замеченными. Вы можете часто оказываться в центре внимания. Отличный период для участия в общественных мероприятиях. Скорпионы. Благоприятный период для путешествий, связанных с изучением новых культур. Вы можете ощутить сильное желание расширить свой кругозор и узнать что-то новое. Стрельцы. У вас могут возникнуть неожиданные расходы, связанные с ремонтом, медицинскими услугами или с чем-то другим. Возможно, получение наследства или решение вопросов с имуществом. Козероги. На вашем пути появятся люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Это будет месяц укрепления связи с партнером, углубления взаимопонимания и совместного роста. Водолеи. Водолеи будут более осознанно относиться к своему здоровью и уделять больше внимания профилактике заболеваний. Это благоприятное время для внедрения новых здоровых привычек, таких как правильное питание, регулярные физупражнения, медитация или йога. И, наконец, рыбы. Неделя будет побуждать рыб к самовыражению и творчеству. Вы можете принять участие в каких-то мероприятиях, выставках или концертах. Кто-то откроет для себя новое хобби, которое принесет вам радость и удовлетворение. Появится старая любовь. Семейным людям месяц принесет больше романтики, страсти и веселья.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. Это новости короткой строкой. В Айхале временно отключат горячую воду для подготовки к отопительному сезону. Отдыхающие орлята спасли остров детского веселья и закрыли первую смену. В Мирном пройдет ромашковый парад в честь Дня семьи, любви и верности. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани пасмурно, резкое похолодание. Воздух прогреется до 10 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске – 13 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 12. В алмазной столице пасмурно – 15 градусов. Синоптики дождя не обещали.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: Только хорошее настроение.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Компетенция машинист насосных установок дебютировала на 5-м чемпионате лучшей по профессии «Алроса». Участники из 3 городов показали, как знание схемы трасс важно для работы всей фабрики. «Алроса» создает площадку для обмена опытом.
1: А вы знали?
3: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В Айхале временно отключат горячую воду для подготовки к отопительному сезону. Отдыхающие орлята спасли остров детского веселья и закрыли первую смену. В Мирном пройдет ромашковый парад в честь Дня семьи, любви и верности. Теперь подробно. В Айхале не будет горячей воды с конца июля до конца августа. За это время сотрудники ПТВС подготовят коммунальные сети к отопительному сезону. Плановое отключение пройдет в два этапа. В нижнем поселке горячей воды не будет с 20 июля по 3 августа, а в верхнем поселке с 4 по 18 августа. Далее. В детском лагере «Орленок» завершилась первая смена. Три недели ребята жили на острове Питера Пэна, придумывали кричалки диким племенам, а еще собирали фантики, чтобы построить из них пиратские фрегаты и обустроить квартиры. 20 дней в лагере «Орленок» прошли как один, а воспоминания о друзьях и приключениях остались на всю жизнь. Предпоследний день у орлят похож на выезд роты из казармы. Дети делят вещи, ставшие за месяц общими, собирают чемоданы домой. Для Артема Яценко это вторая смена в «Орленке», но он уже готов уговаривать родителей отправить его сразу на две смены в следующем году.
3: Очень грустно покидать «Орленок». Здесь очень весело. Ты находишь много друзей, много знакомств. Вечно общаетесь, всегда вместе. Всякие веселые мероприятия каждый день, вожатые. Каждый день вас будят, улыбаются вам. Бусы – это нам подарили вожатые каждому, ну, на память. Ну и просто, чтобы мы, наш отряд сплотился.
2: Ракушки – часть островного антуража смены. Ее тему по традиции держат в секрете от детей. В этот раз они попали на остров вечного детства Орляндия, и их отряды перевоплотились в племена дикарей. Миссия сезона для маленьких островитян – помочь Питеру Пену спасти Орляндию от исчезновения весельем. В знаменитого литературного персонажа перевоплотился методист лагеря Владимир Гученко.
4: Вообще, Питер Пен – это мой любимый персонаж из детских книжек. Он про вечное детство, ребенок, который не хотел взрослеть, но все равно принимает какую-то ответственность, заботится о других мальчишках. Вот. И ну, поскольку основной заводила лагеря – это методист, который все придумывает, как и Питер Пен, тоже было принято решение, что вот я Питер Пен, старший вожатый – это Венди, ну и так далее. У нас тоже по ролям все распределено.
2: Руководители «Орленка» наградили лучшие отряды смены, поблагодарили ребят за сохранение экологии. Дети копили фантики от конфет с обедов, чтобы собрать из них пиратские фрегаты. Материалов хватило даже на обустройство квартир, правда, миниатюрных. Озвучили и главную номинацию заезда – звание «Лучший ребенок». Тот, кто набрал больше всех баллов активностей. Дети покинут Орляндию, и лагерь закроется, чтобы вновь открыть двери перед заезжающими на вторую смену. На нее уже набрали желающих, а на третью смену места еще остались. Успевайте записаться. И еще одна новость. 16 мирнинских семей пройдут с цветами ромашковым парадом. Сегодня в городском парке отпразднуют День семьи, любви и верности. На спортплощадке парка горожан ждут выставка-ярмарка ремесел, мастер-класс и литературная эстафета «Быстрее ветра с книгой». Праздник начнется в 2 часа дня на спортплощадке и завершится в амфитеатре концертом и флешмобом молодых специалистов. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, резкое похолодание. Воздух прогреется до 10 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске – 13 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 12. В алмазной столице пасмурно – 15 градусов. Синоптики дождя не обещали. That's me, why I...

0: Доброе утро. В студии Денис Передонов. Это новости короткой строкой. В Айхале временно отключат горячую воду для подготовки к отопительному сезону. Отдыхающие орлята спасли остров детского веселья и закрыли первую смену. В Мирном пройдет ромашковый парад в честь Дня семьи, любви и верности. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани пасмурно, резкое похолодание. Воздух прогреется до 10 градусов тепла без осадков. Серое дождливое небо в Ленске – 13 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 12. В алмазной столице пасмурно – 15 градусов. Синоптики дождя не обещали.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: люблю, люблю.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: не переключайся.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсеттаон и Кюсеттон Бирни Медах свидетельствует. СБС информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Берега надзор Федеральной службы и Кетринча Субебирсел, Тавсумю Субебирсел, Тавсумю Субебирсел, Тавсумю Субебирсел,
1: для слушателей старше 16 лет.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Машинист экскаватора Айхальского комбината Батон Айданов победил в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» и представит Якутию на федеральном уровне в сентябре. Конкурс экскаваторщиков пройдет в Новочебоксарске. «Алроса» растит кадры, которые достойно представляют республику на всю страну.
0: А вы знали?

0: Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В Айхале временно отключат горячую воду для подготовки к отопительному сезону. Отдыхающие орлята спасли остров детского веселья и закрыли первую смену. В Мирном пройдет ромашковый парад в честь Дня семьи, любви и верности. Теперь подробно. В Айхале не будет горячей воды с конца июля до конца августа. За это время сотрудники ПТВС подготовят коммунальные сети к отопительному сезону. Плановое отключение пройдет в два этапа. В нижнем поселке горячей воды не будет с 20 июля по 3 августа, а в верхнем поселке с 4 по 18 августа. Далее. В детском лагере «Орленок» завершилась первая смена. Три недели ребята жили на острове Питера Пэна, придумывали кричалки диким племенам, а еще собирали фантики, чтобы построить из них пиратские фрегаты и обустроить квартиры. 20 дней в лагере «Орленок» прошли как один, а воспоминания о друзьях и приключениях остались на всю жизнь. Предпоследний день у орлят похож на выезд роты из казармы. Дети делят вещи, ставшие за месяц общими, собирают чемоданы домой. Для Артема Яценко это вторая смена в «Орленке», но он уже готов уговаривать родителей отправить его сразу на две смены в следующем году.
3: Очень грустно покидать «Орленок». Здесь очень весело. Ты находишь много друзей, много знакомств. Вы вечно общаетесь, всегда вместе. Всякие веселые мероприятия каждый день, вожатые. Каждый день вас будят, улыбаются вам. Бусы – это нам подарили вожатые каждому, ну, на память. Ну и просто, чтобы мы, наш отряд сплотился.
2: Ракушки – часть островного антуража смены. Ее тему по традиции держат в секрете от детей. В этот раз они попали на остров вечного детства Орляндия, и их отряды перевоплотились в племена дикарей. Миссия сезона для маленьких островитян – помочь Питеру Пену спасти Орляндию от исчезновения весельем. В знаменитого литературного персонажа перевоплотился методист лагеря Владимир Гученко.
4: Вообще, Питер Пен – это мой любимый персонаж из детских книжек. Он про вечное детство, ребенок, который не хотел взрослеть, но все равно принимает какую-то ответственность, заботится о других мальчишках. Вот. И ну, поскольку основной заводила лагеря – это методист, который все придумывает, как и Питер Пен, тоже было принято решение, что вот я Питер Пен, старший вожатый – это Венди, ну и так далее. У нас тоже по ролям все распределено.
2: Руководители «Орленка» наградили лучшие отряды смены, поблагодарили ребят за сохранение экологии. Дети копили фантики от конфет с обедов, чтобы собрать из них пиратские фрегаты. Материалов хватило даже на обустройство квартир, правда, миниатюрных. Озвучили и главную номинацию заезда – звание «Лучший ребенок». Тот, кто набрал больше всех баллов активностей. Дети покинут Орляндию